0: Константин Туркуз. Зуранимид. Шуки Чолкай. Гена Каниш.
1: Шор Наргиз Обаксин. Наргиз Копти. Рани Кости.
0: Мургаништум. Турим Хачад. Зор Зор Гокайрас. Об.